Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха 19-23 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Пациентов в некоторых государствах бросают терапию из-за дороговизны лечения. При этом ВОЗ напоминает, около 40 новых случаев связаны с факторами риска, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, инфекции и лишний вес. В докладе также отмечены успехи. Снижается потребление табака, а некоторые виды рака все чаще рассматривают как болезнь, которая хорошо поддается лечению. Добавлю, онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности на планете. На первом – сердечно-сосудистые, а на третьем – хронические болезни органов дыхания. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Почти 8.30 на часах в студии. Сегодня 13 июля. И вот какой интересный факт этого дня. В 1882 году в Москве и Питере заработали первые телефонные станции. Тогда по всей Москве было всего 26 абонентов. А сейчас мобильники есть у всех. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды на сегодня. Ну а пока мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Артик и Асти.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит.
0: Перед этим послушаем Крис

0: Но раньше всех Ума Турман. Я так ждала тебя. Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгобродской от Уральска до Ботанической 5 минут, на Ульяновской и Первомайской от Энгельса до Пулихова 6 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: XFM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, ум острый, эмоции под контроль. Тельцы, день удачный, решайте финансовые вопросы. Близнецы, ясная голова, но избегайте новых знакомств. Раки, сегодня вы главный, но берегите нервы. Львы, творите, вдохновляйте, но не витайте в облаках. Девы, сегодня вы финансовый лидер, действуйте стратегически. Весы, ждите гармонии в отношениях. Скорпионы, тихая сила и осторожность – ваши козыри. Стрельцы, расширяйте горизонты, заводите связи. Козероги, дисциплина всему голова. Водолеи, действуйте, удача не придет сама. Рыбы, доверяйте интуиции, но проверяйте факты. И совет для всех – сегодня день завершений, а не начинаний. Эмоции могут зашкаливать, особенно с утра. Не реагируйте на провокации, будет все отлично. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро Артик и Асти, перед этим Крис Ри. Ну а раньше всех услышим Чайф. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новом мировом рекорде от дальнобойности от Джили. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Шмидта от моста через Днепр до Челюскинцев на 7 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгобрудской от Уральска до Ботанической 5 минут. На Ульяновской и Первомайской от Энгельса до Пулихова 5 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом мировом рекорде дальнобойности от Джили и свежей статистике белорусского техосмотра. Это автоновости на Компас-ФМ. Компания Джили отобрала у Черри звание производителя самого дальнобойного гибридного седана в мире. Модель Galaxy A7EM проехала более 2608 километров на одном баке и без единой подзарядки. Этот результат официально занесен в книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение Черри было побито почти на 240 километров. Заезд проходил не на идеальном полигоне или в лабораторных условиях, а по обычным китайским дорогам. Маршрут длиной более 2500 километров пролегал через 4 провинции и включал все возможные дорожные сценарии. Это автоматически делает рекорд куда более весомым, чем любые тепличные тесты. Седану пришлось постоянно подстраиваться под меняющийся рельеф и дорожную обстановку. Секрет успеха в умной электронике. За счет элементов искусственного интеллекта в программе управления силовой установкой расход бензина во время заезда составил всего около 2 литров на 100 километров. А что под капотом? В основе полуторалитровый бензиновый двигатель с рекордным для серийных моторов тепловым КПД – около 47%. В паре с ним работает электромотор мощностью 238 лошадиных сил. Но ключевой элемент – это новая тяговая батарея. Именно она обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 235 километров. Так, в городе авто можно использовать как обычный электрокар, а на трассе – как экономичный гибрид с феноменальной дальнобойностью.
0: Автоновости.
2: А теперь локальные новости. Белтехосмотр опубликовал свежую статистику за июнь, и цифры получились любопытными. За месяц в стране выдали почти 161 тысячу разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Львиную долю, 138,5 тысяч, оформили физические лица. Помимо этого, разрешения получили почти 3 тысячи электромобилей и еще около 7 тысяч документов выдали для коммерческого пассажирского транспорта. Однако далеко не всем удалось пройти техосмотр с первого раза. Почти 13% автомобилей не соответствовали установленным нормам. Это более 22 тысяч транспортных средств. А общее число выявленных несоответствий и вовсе превысило 32 тысячи. То есть на одну непроходную машину в среднем приходится сразу несколько замечаний. Отдельно интересна статистика по электромобилям. Из 414 проверенных электричек неисправности нашли у 35 машин. Согласитесь, не так уж и мало для транспорта, который принято считать более простым в обслуживании. А что чаще всего становится причиной отказа? Список стандартный, но полезный для напоминания. Проблемы с колесами и шинами, неисправности тормозной системы, неотрегулированные или неисправные фары, дефекты стекол, люфты в рулевом управлении, а также вопросы к комплектации автомобиля и элементам ходовой части. Так что перед поездкой на техосмотр не поленитесь проверить хотя бы базовые вещи – свет, тормоза и состояние резины. Это сэкономит и время, и нервы. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро понедельника, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это группа Любэ.
1: А любовь, она там, где всегда.
0: Чуть раньше послушаем Eurythmics.

0: ушли.
1: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Шмидта от моста через Днепр до улицы Челюскинцев. На 7 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 4 минуты. На Орловской от Коростоянова до Богдановича 4 минуты. На Киселево от Красной до Богдановича 7 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, в какой стране остановили атомные реакторы и где можно собирать ягоды в неограниченном количестве.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Три атомных реактора остановили во Франции из-за жары, пишет Белта. Кроме того, еще 8 работают на пониженной мощности. Все они расположены вблизи рек, а решение в первую очередь направлено на ограничение ущерба водным экосистемам. К слову, сейчас во Франции идет третья за полтора месяца волна жары, которая, как ожидается, продлится до середины следующей недели. Наблюдаются и многочисленные пожары. Основной этап вступительной кампании начался в вузах накануне, пишут Минск Новости. Так, на бюджет документы будут принимать до 17 июля, а внутренние экзамены пройдут с 18 по 25 число. Кроме того, уже идет прием и на платную форму обучения. Отмечу, абитуриенты, которые сдают внутренние экзамены, должны подать документы до 17 июля, а для остальных прием продлится до 1 августа. Конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме объявили Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм», рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последние ягоды для себя можно собирать в саду Института плодоводства, пишет .бай. Так всю неделю там разрешат запасаться крыжовником, смородиной, вишней, черешней в неограниченном количестве. Заплатить за ягоды нужно будет на выходе. К примеру, килограмм крыжовника стоит 9 рублей, красная смородина 6, а черная 8. Ну а вишня и черешня по 12. С собой нужно иметь тару.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха в этих городах 28-30 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что Eurythmics и их бессмертный хит «Sweet Dreams». Знаете, эту песню написали в Австралии в гостиничном номере, когда у дуэта не было денег даже на еду. Знаменитый риф Дэйв Стюарт нашел, когда проигрывал бас задом наперед. Вот так из полного отчаяния родился хит всех времен. Так что если у вас утро не задалось, не отчаивайтесь, все еще может получиться. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Любе, перед этим Coldplay. Но раньше всех Александр Буйнов появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Ирина Журавлик расскажет о бесплатном сервисе на сайте Белтехосмотра. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Шмидта от моста через Днепр до улицы Челюскинцев. 7 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Сурганово от Куба-Колоса до проспекта Независимости. 5 минут вас задержит в пути.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте. Бесплатный сервис по продаже автомобилей создали на сайте Белтехосмотра. Правда, бесплатная площадка доступна только для граждан. Автовладельцы на ней могут размещать свои бесплатные объявления о продаже авто. Для размещения объявления необходимо зарегистрироваться на сайте gto.by, а в личном кабинете указать все о продаваемом автомобиле и дождаться модерации. После проверки информации о транспорте появится на главной странице во вкладке «Продажа автомобилей». А еще водителей завлекают комплексной предпродажной диагностикой. Ее можно пройти на станциях предприятия. Те, кто это сделает, получат специальную наклейку о проверке технического состояния автомобиля. Она служит для покупателя подтверждением независимой проверки в госпредприятии. Продажа автомобиля с отметкой «Проверено Белтехосмотр» – дополнительное преимущество для продавца и гарантия технической прозрачности для потенциального клиента. В продаже появились Volkswagen Transporter, BMW 5 серии, Geely Atlas и Skoda Octavia. Меня зовут Ирина Журавлик, это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30

На часах в студии 9.28. Если вы уже на второй чашке кофе все еще не можете разогнать сонливость, это просто понедельник, да еще и 13-е. Погода за окном шепчет, но впереди еще целый день. И пусть он будет таким, каким вы его придумаете. Но мы просто создаем настроение. Наше утро продолжается. Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Максима Фадеева и Юлианну Караулову. Перед этим The Connells,

0: Ну, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Шмидта от моста через Днепр до улицы Челюскинцев. 7 минут придется задержаться в Витебске и в Минске. Затруднений нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Сегодня понедельник, 13 июля. Ровно 96 лет назад в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу. 13 команд и хозяева поля стали чемпионами. А еще сегодня день рождения Харрисона Форда. Мы его помним по роли Индианы Джонса. Ему исполнился 81 год. В марте этого года он получил почетную награду гильдии киноактеров и пошутил, что ему ее вручили, потому что он все еще жив. А еще сказал, что не знает, чем себя занять без работы, поэтому на пенсию не собирается. Так что возраст не повод останавливаться. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это Максим Фадеев и Юлианна Караулова. Перед этим The Connells, ну а раньше всех Александр Маршал. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться вечером, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. «Трамвай желания». Такой спектакль покажут сегодня вечером в Доме литератора. Это глубокая психологическая драма о крахе иллюзий. В центре сюжета – красавица Бланш Дюбуа, которая после череды семейных трагедий и потери родового поместья переезжает к беременной сестре и ее грубоватому мужу. Это приводит к разрушительному столкновению аристократических грез и суровой реальности. Здесь мы увидим противостояние утонченной, но психически надломленной Бланш, живущей в мире иллюзий, и приземленного брутального Стэнли, обладающего животной силой и прагматизмом. Произведение получило Пулитцеровскую премию, его многократно экранизировали и ставили в театрах на всех континентах. По словам американских критиков, ничего подобного за вторую половину 20 века на Западе не написали. Спектакль «Трамвай желания» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 25 до 45 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Выставка «Музыка небес» проходит в кинотеатре «Центральный». В экспозиции объединились фото и поэзия. Здесь можно увидеть больше 20 работ фотографа Марии Сан. В основном это пейзажи с удивительными образами неба и облаков. Они впечатляют своей космичностью, игрой света и красок, необычным ракурсом. Символизм фоторабот раскрывается в глубоких стихах Людмилы Дружининой. Выставка «Музыка небес» работает в фойе кинотеатра «Центральный» с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

0: Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Ольга Березовик приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета.
0: Перед этим послушаем Stereophonics. Ну а в самое ближайшее время Агата Кристи.
2: Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Белоборода у пересечения с Московским проспектом. В Минске пробки на МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости 10 минут придется задержаться. На Бабушкина от села Калядичи до МКАД 6 минут. На Калиновского от Кнорина до Логойского тракта 5 минут придется постоять.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: Студия Ольга Березовик. Оля, привет. Что интересного ты нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о ситуации с жарой в Европе, где завтра откроется ярмарка.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Около 10 тысяч человек погибли из-за экстремальной жары в Европе во второй половине июня, пишет Белта. А по словам специалистов, из них более 9 тысяч – это люди старше 65 лет. В этот период крайне высокий уровень избыточной смертности был в Бельгии и Франции, а умеренный в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Добавлю, в некоторых странах температура поднималась выше 40 градусов. Июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Две новые локации для отдыха появятся вдоль Слепянской водной системы, пишут Минск Новости. Они будут называться «Парк медицины» и «Семейная тропа». На первой будут стенды, которые расскажут о лекарственных растениях, а еще площадки для дыхательной гимнастики и тихие зоны, где можно посидеть в тени. А вот на второй будет все для отдыха с детьми. Оборудовать локации планируют уже в этом году. Основной этап вступительной кампании начался в военной академии, сообщили в Минобороны. Приемная комиссия будет работать с 9 утра и до 6 вечера. Документы можно подать на третьем этаже главного корпуса по 19 июля. Ну а добираться в академию удобнее всего от станции метро Уручье автобусами 99 или 169. И последняя ярмарка мастеров откроется на Славянском базаре в Витебске уже завтра, пишет Белта. Она расположится на аллее по улице Кирова. Там представят керамику, одежду, товары для дома и многое другое. Экспозиция будет работать по 21 июля с 9 утра и до 9 вечера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах 28-30 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что Стереофоник спели «Maybe Tomorrow», может быть, завтра. Эту песню написал вокалист Келли Джонс в 2002 году за день до своего 28-летия. Она стала вторым по успеху синглом группы, добравшись до третьего места в британском чарте. А еще она звучала в фильмах «Парк Викер» и «Столкновение», который получил «Оскар». В общем, песня про надежду, что завтра будет лучше. Ну а погода в Минске радует, хоть не сильно солнечно, но тепло, так что выходите в обед, и день точно станет лучше. Меня зовут Наталья Егорова, и вот кого ждем в эфире, совсем скоро Сергей Трофимов, перед этим споет Рик Эстли, ну а раньше всех Чичерина. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, о чем предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости 13 минут придется постоять. На Первомайской от Красноармейской до Захарова 8 минут. На Калиновского от Кнорина до Логойского тракта 7 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, насколько полезны компьютерные игры и о чем предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Компьютерные игры полезны для интеллекта и памяти. Исследование с таким выводом опубликовали южнокорейские ученые. Они проанализировали 133 научные работы с участием более 14 тысяч человек на тему влияния игр на психическое и когнитивное здоровье.

Сегодня не просто понедельник, 13-е. В белорусской Зельвиште на Гродненщине на водохранилище устроят заплыв, на чем попало в рамках фестиваля легендарной эпохи. Говорят, 30 команд будут бороздить воды, на чем придется. Главное условие – плавательное средство должно быть самодельное. Зрелище обещает быть эпичным. Это только начало. С сегодняшнего дня в Беларуси возвращается жаркая погода. Ну а кто уже планирует выходные, в этот четверг в Витебске уже стартует Славянский базар. Меня зовут Наталья Егорова, и сейчас о музыке послушаем ближайшее.

0: Но раньше всех Константин Никольский. Ну, а прямо сейчас дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске два.

0: баллы. Вот где пробки: на Первомайской от Пулихова до Чапаева 7 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта 6 минут, придется задержаться.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: 10:42 на часах в студии. Знаете, какой сегодня праздник? Всемирный день рока. Ровно 41 год назад, 13 июля 1985 года, прогремел легендарный концерт Live Aid. Его одновременно смотрело 1,5 миллиарда человек по всему миру. Queen, U2, Led Zeppelin, Dire Straits. Все они собрались, чтобы помочь голодающей Африке. Так что сегодня грех не включить что-то погромче. Но пока мы вспоминаем рок-легенд, в Зельве на Гродненщине около 30 команд участвуют в заплыве «На чем попало». Самодельные плавсредства на тему 80 лет освобождения Беларуси. Лодками промышленного производства не пользуется никто. Оставайтесь, дальше музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова, ну а прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит вам компанию. Совсем скоро добро. Перед этим Brainstorm, ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, на Первомайской от Пулихова до Захарова 4 минуты, на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта 4 минутки, придется задержаться.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

почти 11 утра, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели вместе, и я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам вкусного обеда и отличного дня. Впереди у нас новости, но пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И совсем скоро в нашем эфире «Джанго».

0: студии Ольга Березовик. Оля, привет. О чем новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, где с рабочей поездкой находится президент и какой курорт в Европе самый перегруженный туристами.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко на примере агросервисов «Шклове» рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране, пишет «Белта». Так, во время рабочей поездки в Шкловский район глава государства посещает здания ремонтных мастерских, которые были на реконструкции. Строительные изменения позволили создать современный центр по обслуживанию сельхозтехники и оборудованию животноводческих комплексов. Кроме того, с мая там начали производить и ремонт сельхозтехники местных хозяйств. В планах и сервисное обслуживание. Порядок поступления в лицеи обновили, пишут Минск Новости. Так, для тех, кто поступает на профиль, где будет изучаться история Беларуси в контексте всемирной истории, на повышенном уровне будет вступительный экзамен по предмету «История Беларуси». Кроме того, абитуриенты, которые участвовали в конкурсе в лицее БГУ, но не прошли, смогут в этом же году подать документы в другие лицеи без повторной сдачи испытаний при совпадении профильных предметов. Первый заместитель министра обороны Азербайджана прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщили в военном ведомстве. В соответствии с программой визита планируется встреча глав военных ведомств Беларуси и Азербайджана, а также посещение воинских частей. И последнее. Самый перегруженный курорт назвали в Европе, пишет .by. Речь идет об острове Мальта. Это государство в центральной части Средиземного моря между Сицилией и Северной Африкой. Оно обошло испанские Балеары и Канары. Там на одного местного жителя приходится 7 туристов. При этом власти хотят нарастить поток тех, кто приехал отдыхать из-за границы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди и, возможны, грозы. Температура воздуха в этих городах 28-30 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какую возможность рассматривает Азербайджан и о том, кто из теннисисток лидирует в рейтинге ВТА.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент этой страны Ильхам Алиев на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума, пишет Белта. По его словам, сейчас всерьез рассматривается вопрос об окончательном уходе из-за нежелания вступать в конфронтацию, особенно когда речь идет о регулярных нападках со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента на Азербайджан. А в случае полного выхода из Совета этого никто в республике не заметит и особо ничего не изменится, сказал он. Реконструкцию путепровода завершили на столичном МКАД, пишут Минск Новости. Как рассказали в госсанинспекции, движение в районе Липковского проезда возобновляется в штатном режиме. Однако после обновления изменилась его организация. Количество полос увеличено с 2 до 3 в каждом направлении. Также открыто движение под путепроводом, в связи с чем ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие принять участие могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Арина Соболенко лидирует в рейтинге ВТА после уимблдонского турнира, пишет Белта. Белоруска трижды одержала победу в поединке, но потом уступила в 1/8 финала японке Наоми Осаки. Сейчас в активе Арины Соболенко 8550 очков. И она также занимает первую строчку мирового рейтинга. В этом же списке у белорусских теннисисток Александры Соснович 143 место и 203 у Ирины Шиманович.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков. В Могилеве и Минске обещают дожди, возможны грозы и до плюс 30. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: До этого появится Foreigner. А раньше всех услышим братьев Гримм. Самая любимая музыка прозвучит буквально через 20 секунд. С вами в этот понедельник я, Дарья Ветрова.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Группа «Винтаж» была в нашем эфире с хитом «Знак Водолея». Многие астрологи видят в нем описание Водолея, но автор песни Антон Кох признался, что, несмотря на оккультный и загадочный текст, в песне нет никакого глубокого астрологического смысла. Слово «Водолей» изначально появилось в стихах лишь ради рифмы. Вот так, а вот какой хит получился. Впереди на Компас FM еще много классных композиций. Скоро услышим группу «Парк Горького», Викторию Дайнеко, а раньше всех группу «Конец фильма». Она прозвучит после небольшой рекламы. Напомню, что с вами в этот понедельник я, Дарья Ветрова.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Всегда по пути. Наша песня.

0: Композиция «Бэнг» звучала только что в эфире, и это главный международный хит советской рок-группы «Парк Горького». Песня вошла в историю как первая из СССР, попавшая в ротацию американского телеканала MTV. И там она продержалась в топ-15 два месяца, достигнув третьей строчки. Напомню, что вы слушаете «Компас FM». С вами в этот понедельник я, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится группа «Студио». Перед этим совместный трек Брайана Адамса и Ханса Циммера. А раньше всех услышим коллаборацию Евгения Маргулиса, Сергея Чижа и компании.
1: Еду, еду, еду, еду я, реки, степи, горы и поля.
0: И мы тоже едем дальше. Эту композицию услышим после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет! О чем будут новости?
1: Привет, Даша! Из множества событий в мире я расскажу, кому ограничит въезд Евросоюз и о том, какое искусство произведения нашли в Амстердаме.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Евросоюз ограничит въезд военнообязанным украинцам, пишет Белта. Соответствующая поправка к директиве ЕС о временной защите вступит в силу в следующем году, но объявят о ней уже в этом месяце. Как уточнили в МВД Польши, у граждан Украины, как мужчин, так и у женщин, чтобы въехать в страны Евросоюза и получить временную защиту, на руках должно быть свидетельство об освобождении от мобилизации в своей стране. Добавлю, по данным Евростата, временной защитой в странах ЕС пользуются более 4 миллионов украинцев. Больше всего из них в Германии и Польше. Интеллектуальные агенты для обработки заявок появятся в контакт-центре 115 до конца следующего года, пишет Белта. Как рассказали в Мингорисполкоме, предприятие намерено глобально обновить программное обеспечение. Сейчас разрабатывается техзадание на его переработку, после чего будет согласовано со всеми службами. Ключевым аспектом переработки станет работа с базой данных. И, как отметили в колл-центре, созданные интеллектуальные агенты будут взаимодействовать с минчанами совместно с операторами. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Сейчас приемная комиссия принимает документы от абитуриентов. В планах вуза набор более 750 курсантов, для девушек предусмотрено свыше 30 мест. Кроме того, для воспитанниц в этом году возобновлен набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. А продлится прием документов по 19 июля. И последнее. Похищенную картину из коллекции арт-дилера Жака Густистикера обнаружили в Амстердаме, пишет Белта. Найденное полотно украли нацисты еще во время Второй мировой войны. На так называемом диптихе изображен интерьер церкви, который предположительно создал голландский художник Хендрик Вандербург. Картину, которая много лет хранилась в подвале жителя Амстердама, удалось идентифицировать детективу по поиску похищенных произведений искусства.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 18. Завтра днем в Витебске без осадков. Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Это была группа «Лекарство от меланхолии», и пусть вам сегодня такое лекарство не понадобится. Надеюсь, что вы хорошенько отдохнули на выходных, расслабились, восстановили свою энергию. К тому же наша погода наконец-то похожа на что-то летнее. Это явно добавляет настроение. И не забываем, что рядом любимая музыка, которая тоже заряжает нас в этот понедельник. Вы слушаете «Компас FM», с вами я, Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро появится группа «Чили».
1: Преступление твоих губ, преступление твоих глаз.
0: До этого споют «Скорпионс». А раньше всех услышим группу «Крематорий».
2: Да ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама?
0: Эта композиция прозвучит в эфире прямо сейчас.

радио «Компас-ФМ».

0: Группа «Студио» звучала только что в эфире с композицией «Так же, как все». И не знаю, помните ли вы, но эту песню впервые исполнила Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет» в 78-м году. А уже в 2009-м группа «Студио» выпустила ремейк, который стал одним из главных хитов десятилетия. Версия оказалась настолько удачной, что многие молодые слушатели считают ее оригинальной песней коллектива. Если хотите еще больше любимых хитов, продолжайте этот понедельник с нами на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и впереди группа Chili, Scorpions, а раньше всех Николай Носков. Ждем его после программы «Здоровый день», в которой узнаем о целебных свойствах меда и сколько в нем витаминов и минералов. Об этом расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и, собственно, на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробок пока нет. В Минске из крупных пробок только одна на улице Киселева от Красной до Богдановича.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. А зачем на свете пчелы? Чтобы давать мед. А зачем на свете мед? Чтобы я его ел. Знаменитые слова Винни-Пуха неплохо было бы и нам взять на вооружение.
1: «Здоровый день».
3: О целебных свойствах меда известно давно. В древности люди не раз замечали, что у охотников за диким медом не было проблем с суставами, да и вообще они имели на редкость крепкое здоровье. Сегодня свойства меда изучают не только адепты народной медицины, но и представители официальной науки. И это неудивительно, ведь в его составе более 60 витаминов и минералов. Перечисление всех полезных веществ заняло бы отдельную передачу. Можно лишь отметить, что различные витаминные комплексы и биоактивные добавки, которые продаются за неплохие деньги, можно заменить всего лишь одной ложкой меда каждое утро. Правда, при этом важно выбрать действительно качественный продукт. Вот вам пару советов. Обязательно нюхайте мед перед покупкой. Натуральный должен пахнуть растением. Не покупайте мед, который стоит на прилавке под самым солнцем. Ничего, кроме глюкозы и фруктозы, там не осталось. Помните, лучше всего мед сохраняется в сотах. Если их нет, лучше всего подойдет стеклянная банка и сухое холодное место, например, холодильник. Старайтесь есть мед по утрам. В идеале растворите чайную ложку меда в стакане с теплой водой и добавьте дольку лимона. Такой напиток – настоящий природный энергетик, который всего за несколько минут приведет ваш организм в тонус. Не кладите мед в горячие напитки. При температуре выше комнатной мед теряет многие полезные качества. Специалисты рекомендуют съедать не более 3 столовых ложек в день. Фраза «все хорошо в меру» как раз наш случай. Теперь о минусах. Людям, страдающим от сахарного диабета, ожирения и аллергии на пыльцу растений, стоит относиться к этому продукту с особой осторожностью. Но если уж ну очень хочется, важно посоветоваться с врачом перед употреблением меда. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день. Реклама на Компас FM.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Компас FM. Это наши.
1: На твоем лице улыбка вдруг померкла, игривая слезинка.

0: вместе с Компас FM.
1: Повернули мы уже в сторону вечера, и он обещает быть теплым, приятным, солнечным. Наконец-то можно почувствовать лето хотя бы в середине июля, только вот неизвестно, надолго ли. Но пока есть возможность, наслаждаемся каждым моментом, вдыхаем запах свободы и создаем себе атмосферные будни. С вами этим вечером Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро в эфире прозвучат группа «Пицца», «Куин», а раньше всех «Танцы минус». Эту группу услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве появилась пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской в Минске, трехбальная загруженность, пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта, на Куйбышева от Кульман до Сурганова и еще за затор на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5, и вот уже встречаем вечер понедельника, и лично у меня день пролетел как-то быстро, намного быстрее, чем любой день на прошлой неделе. Вот что значит «хорошая погода творит чудеса». Предлагаю продолжать этот прекрасный летний вечер в компании любимых исполнителей с их лучшими хитами, и сейчас как раз расскажу о ближайших планах на Компас FM. Появится дискотека «Авария». До этого споет Джо Кокер. А раньше всех услышим город 312. Ждем все это после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: А пока небольшая информация для тех, кто в пути. Яндекс.Карты показывают, что в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве две пробки на проспекте Мира. Одна от Большой Машековской до Первомайской, вторая от Крыленко до Ленинской. И еще есть затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже 4-бальная загруженность. Довольно большая пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Также на Сурганово придется постоять от проспекта Независимости до Платонова. И еще есть пробка на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного нам расскажешь?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем заявил президент США и о том, что сообщили об ограблении Лувра.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Дональд Трамп заявил о взятии Ормузского пролива под управление Соединенных Штатов, пишет Белта. В своем интервью он отметил, что США намерены обеспечивать безопасность пролива и получать за это плату. Напомню, Иран и США встретились накануне, где стороны достигли определенных договоренностей. Однако на запрос Тегерана о внесении поправок Вашингтон отказал в нем. Помимо прочего, Дональд Трамп предупредил, что США намерены наносить серьезные удары по Ирану. БелЖД проведет акцию по безопасности на переездах 17 июля, пишет Белта. Ее цель – снизить аварийность и предотвратить ДТП в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей. Особое внимание уделят переездам с интенсивным движением. На рейдах представители БЖД и инспекторы ДПС напомнят водителям о правилах пересечения путей, выдадут памятки, а также проверят на соблюдение скорости и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Переговоры начальника генштаба Павла Муравейко с его азербайджанским коллегой Керимом Белиевым прошли в Центральном доме офицеров сегодня, рассказали в Минобороны. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его наращивания. Как отметил Павел Муравейко, основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами, создают доверительные отношения глав двух государств. В свою очередь Керим Белиев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан должны укреплять сотрудничество, развивать обмен опытом и сохранять общую историческую память, которая лежит в основе братских отношений двух народов. И последнее. Похищенные ценности из Лувра на 88 миллионов евро не порадовали вдохновителя преступления, пишут Минск Новости. Как рассказали французские исследователи, двое подозреваемых в краже сообщили о недовольстве организатора ограбления, по мнению которого можно было украсть и больше. Но из страха расправы они не говорят, что стало с украшениями, не называют имя заказчика. Напомню, в прошлом году из Лувра похитили 8 ювелирных украшений.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 18. Завтра днем в Витебске без осадков. В Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Хороший сегодня понедельник, приятный вечер, а все потому, что наконец-то радует погода. Пусть радует нас всегда, да хотя бы соответствует сезону, уже будет неплохо. Кстати, еще пару дней назад смотрела прогноз, и там вся неделя была в дождях. Теперь смотрю, и все солнечно, и так постоянно. Смотреть погоду на два дня вперед – провальная затея. Зато, когда видишь такие ошибки синоптиков, сразу поднимается настроение. И будем поддерживать его дальше с помощью любимой музыки на Компас FM. У нас впереди дискотека «Авария», Джо Кокер, а раньше всех группа «Чайф». Ждем их после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок пока или уже нет. В Минске пятибалльная загруженность. Большая пробка на МКАД от Чижевских до Партизанского проспекта. 40 минут проведете в пути. Также затор на Киселева от площади Победы до Богдановича. Еще пробка на Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова. И придется постоять на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. Желаю свободных дорог и легкого пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: 17:28 на часах. Наш понедельничный вечер набирает обороты, и хорошо бы запланировать что-нибудь интересное в такую потрясающую, наконец-то, июльскую погоду. Такое редкое явление пропускать нельзя. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова. И дальше в эфире прозвучат Джон Осборн, Владимир Пресняков, а раньше всех Вячеслав Бутусов. Он нам споет после автоновостей, в которых Александр Тамкович поделится интересной актуальной информацией из сферы автомобилей. Но сначала я поделюсь актуальной дорожной информацией.
1: На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день.
0: Это группа «Добро», которую мы услышим после небольшой дорожной информации. До этого появится Джон Осборн. А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова.
2: И вот я стою на краю снегопада.
3: Дорожный компас.
0: Ну а теперь информация для тех, кто в дороге. Яндекс.Карты показывают мне, что в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на проспекте Димитрова от остановки «Мясокомбинат» до улицы Мовчанского. В Минске шестибальная загруженность. Пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Ташкентской. На Козловой проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева, также на Ванеева от Долгопрудской до Партизанского проспекта и еще на Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович.

0: принято считать более простым в обслуживании. А что чаще всего становится причиной отказа? Список стандартный, но полезный для напоминания. Проблемы с колесами и шинами, неисправности тормозной системы, неотрегулированные или неисправные фары, дефекты стекол, люфты в рулевом управлении, а также вопросы к комплектации автомобиля и элементам ходовой части. Так что перед поездкой на техосмотр не поленитесь проверить хотя бы базовые вещи – свет, тормоза и состояние резины. Это сэкономит и время, и нервы. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Джоан Осборн звучала только что с хитом «One of Us», что значит «один из нас». И это философская история, в которой поднимается вопрос, а что, если бы Бог был одним из нас, обычным человеком, бездомным или незнакомцем в автобусе? Композиция возглавила мировые чарты и получила 3 номинации на премию Грэмми. Вот по такие классные треки встречаем вечер понедельника. Это Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова. И дальше у нас прозвучат группа «Добро», «Рэймон», а раньше всех «Ума Турман». Этот дуэт ждем после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и еще на Замковой у пересечения с улицей Ленина. В Могилеве пробок нет, в Минске шестибальная загруженность, затор на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева, на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина, а также на Киселева от площади Победы до Богданова. 20 минут проведете в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: И почти 6 часов уже встречаем. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова. И тут у нас много любимых исполнителей с их классными треками, так что оставайтесь и получайте удовольствие. Сейчас как раз расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Денис Клявер.
1: Ты же не такая, как все.
0: До этого появится группа Роксет. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
1: Белый пепел.
0: Все это ждем после небольшой дорожной информации.
2: Дорожный компас.
0: Расскажу о пробках для тех, кто в пути, и Яндекс.Карты показывают мне, что в Витебске затор на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок нет, в Минске шестибальная загруженность, придется постоять на Первомайской, Ульяновской от Чапаева до Ленина, на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова, а также на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Красной.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик. Она уже готова поделиться с нами чем-то важным и интересным. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, какое здание станет важным элементом исторического центра Минска и о том, какая ярмарка откроется на Славянском базаре в Витебске.
2: Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью эмира отца государства Катар, пишет Белта. Президент подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти шейха Хамада, который внес исключительный вклад в становление современного Катара. Также он отметил вклад шейха в сотрудничество между Минском и Дохой, заложив прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних отношений. Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил искреннее соболезнование эмиру и передал слова поддержки членам королевской семьи, родным и близким, а также всему народу Катара. Важным элементом архитектурного ансамбля исторического центра Минска станет здание на улице Революционной, пишет Белта. Сейчас проводит реконструкцию этого четырехэтажного капстроения под многофункциональный объект. Наружные стеновые проемы заполнены мелкоштучным кирпичом. Идет монтаж арочных деревянных окон, которые придают новостройке исторический вид. А кровля будет выполнена в необычном ломаном стиле на металлокаркасе. В ближайшие дни специалисты уже займутся фасадом. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Сейчас приемная комиссия принимает документы от абитуриентов. В планах вуза набор более 750 курсантов. Для девушек предусмотрено свыше 30 мест. Кроме того, для воспитанниц в этом году возобновлен набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. А продлится прием документов по 19 июля. И последнее. Ярмарка мастеров откроется на Славянском базаре в Витебске уже завтра, пишет Белта. Она расположится на аллее по улице Кирова. Там представят керамику, одежду, товары для дома и многое другое. Экспозиция будет работать по 21 июля с 9 утра и до 9 вечера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 18. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Только ты и я с такой композицией звучала, только что группа Skynet. Ну а у нас тут только мы и любимые исполнители с их классными хитами, которые поддерживают наше настроение этим вечером понедельника. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и у нас впереди Денис Клявер, группа Roxette, а раньше всех Александр Буйнов. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и в Витебске у нас уже дороги свободные, в Могилеве тоже пробок нет, в Минске пятибалльная загруженность, затор на Немиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова, на Первомайской и Ульяновской от Чапаева до Ленина, а также на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Красной и довольно большая пробка на Киселева от площади Победы до Богдановича. Больше 20 минут проведете в пути.
0: Дорожный компас.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Не такая, как все» от Дениса Клявера.

Эта история началась в 94-м, в Санкт-Петербурге. Именно тогда состоялся творческий дебют Дениса Клявера в составе группы «Чай вдвоем». Музыкой парень занимался еще с детства. Все члены его семьи были творческими людьми. Отец – актер-юморист, мать – химик-технолог, но оба играли на домашнем пианино и сочиняли музыку. Интересно то, что хит группы «Чай вдвоем» «Метель» написал именно отец Дениса. Кроме того, сам он окончил класс фортепиано в музыкальной школе. Артист признался, что долгое время не любил игру из-за скучной классики. Однако стоило одному из его одноклассников приковать внимание девчонок исполнением хитов того времени, как тут же его мнение изменилось. В начале 90-х, в день открытия радиостанции «Европа Плюс», в местном дворце молодежи Денис со своим одногруппником Стасом Костюшкиным дебютировали в группе «Чай вдвоем». Легкий мотив и приятная подача позволили парням выигрывать конкурсы и находить продюсеров. В 96-м при поддержке Михаила Шуфутинского дуэту даже удалось отправиться в свой первый гастрольный тур, деньги с которого парни пустили в записи их первого клипа. И пусть особой популярности тот не принес, весомый вклад в известность внесла певица Лайма Вайкуле, которая разглядела их талант и взяла в свой двухгодовой гастрольный тур. Полученный опыт показал парням, как создавать яркое шоу с малым бюджетом, что вылилось в 3 новых альбома, народную любовь и первые места в радийных хит-парадах. В начале нулевых за песню «Ласковая моя» «Чай вдвоем» даже получил золотой граммофон. Но как это всегда и бывает, чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Поэтому в 2012-м коллектив выпустил свой последний альбом, после чего распался. Год спустя дебютный альбом Дениса «Не такая, как все» стал хитом. Искренние, романтичные, да и просто понятные песни быстро набрали популярность на радио и запали в души фанатов по всей стране. Вот такая история еще одной хорошей песни. Меня зовут Руслан Нариманов, а это «Не такая, как все» от Дениса Клявера.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 на часах. Понедельник движется к завершению, неделя набирает скорость, и завтра должно быть чуть легче и бодрее. Но сегодня, между прочим, отмечают Международный день головоломки, связанный с днем рождения создателя кубика Рубика. И знаете, что интересно? Изначально он придумал эту конструкцию как учебное пособие для студентов, чтобы наглядно объяснять принципы трехмерной геометрии.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 18. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 18. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио Компас FM.
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, Могилеве и Минске обещают кратковременный дождь, возможно, гроза и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».